0: терпіла ваша сані. Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

Не повесить. Слыхали ты это? Не слыхал? Читать умеешь? Нет, сыне, не умудрил Господь. От вот тебе указ. А что мне этот вердик, разбойник, о, Гришка, ты? Вон, а что ты, Господь, с тобой?

чехо мы цатайни, я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора Кончину, я отравил.

0: Але тебе, князь Василий Иванович Шуйский, челом бьет.
1: Шуйский, Савей, постой, скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер, пути на холод, пришел с доносом. На Шуйского Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них. Гонец из Кракова приехал.

se se spać, чтоб одети розоградила со спами, чтоб ни одна душа не фрелеса за этого, чтоб сани се прибежали с башня, чтоб вороны прилетели с плакана. Ступай! Или нет? Постой, постой, шуиски. Неправда, это мне затейливо. Слыхали ты когда-нибудь?

Боже, смерть, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь, простите! Простите!